0: Твой машина стоит в соседнем дворе.
1: Я так думаю.
2: Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь. Такие люди, как в этом гостинице,

0: Sevgi.
1: Sevgi.
0: Yürüdü uygun mahsende var.
1: Ne lan?
0: Ruslan Mikaberize. Bavşı bir aeroportçı Rusya çıtsı var. Я также то анандам, серьёзно гадфер. Мне кони экси кино амага питон. Сква сюжет им фильмы да на цети амахдеба. Ра фильмы он да икос эс фильмы. Это лашелба, хо?
1: Тут хэн твис, VIP гамарджобулис твис, рогор ар шейдлеба.

Chante mi giongiole, cincilla, uino giuri, cincilla, cincilla, cincilla, uino giuri. Ус минет, чуене бурс.